до мінулу. Кашман, тро-тро-тро. Сіра з голова, огня мелсва, кра-кра, сіра, огня, кра-кра. Тро-тро-тро. Анчанес, анчанес. Няшк, лету, няшк, лету, няшк. Плучемин, плучемин. Лету, лету. Мегло зимя, утра зимя. Тро-тро.